нападут, там минувим би на шут. Ще кмо хидот, придот га мене на птухот.